0: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама. Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Фриспинатор, Скретчер, Блинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 314. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bet.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: Реклама.
1: Кліч Палісся запрошує на свято у самый загадковый регіон Беларуси. 15 жнівня у Петриковском районе пройде 9-й международный фестиваль этнокультурных традиций Кліч Палісся. Махчимость докрануться до спадщини протков. Гостинность Палішуков, самобытная культура, народные обрады, белорусский фольклор. Вас чекают палесские подворки, интерактивные пляцовки, аутентичные музыки, майстер-классы ремесников, забавы и гульни, шмат белорусского гумору и народные жарты. Только у Ляскавичах можно убачить полесскую прыгажуню, святочный фейерверк над Припятью и почуть жаночий голос Полесья. Едем в гости до Палішуков. Сустракаемся у Ляскавичах 15 жнивня.
0: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 1057.
2: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
3: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
4: Ненаказуемо.
5: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало

0: А ты готов к победе? Лови свой шанс с рассрочкой от Белтелекомшоп. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Если диета, то с понедельника. Если радио, то душевное.

0: заводи мотор! Мы едем в светофор! Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора! Там товаров много, покупателям подмога! Цена радует и привлекает! Светофор в экономии толк знает!
1: Светофор! Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Душевное радио. Слушай свое.

Кофемол – это не только кофе молот и Мэрилт 400 грамм за 25,99, но и башня помощника Монте-Сори всего за 204,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 9 августа. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

0: Покупайте, переезжайте. Главный приз – квартира в Минске. А еще 100 тысяч рублей и 3 автомобиля. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра удача в придачу Тур-218 с 1 августа по 5 ноября 2026 года. Подробнее игра.europt.by. Городской телефон 388-76-76.
1: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп.
1: Подробности в Могилевской области по номеру 123.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Северный берег».
1: Квартира в Северном береге. Там, где город встречается с гармонией природы. Больше света, больше пространства, больше жизни.
2: Ваша новая квартира с первоначальным взносом всего 10%. Кредитная программа от банка-партнера до 30 лет. Подробности на сайте Северного берега или в офисе продаж на Цверко, 84.
1: Северный берег. Сюда приводят мечты.
3: Сверим время. 8 часов утра. Вы слушаете «Душевное радио».
0: Партнер выпуска новостей – жилой комплекс «Минск Мир».
1: «Минск Мир» – это про возможности. Не упустите свой шанс и свою выгоду. Скидки 670 рублей с квадратного метра при покупке квартир в домах «Калимегдан» и «Сатрамитаж» при 100% оплате. Прекрасное лето, прекрасные скидки в комплексе «Минск Мир». Подробнее по телефону 7675, сайт minskworld.by.
3: Новости на «Душевном радио».
4: О самом важном к этому часу. Сергей Синкевич, доброе утро. В Красноярске и Новосибирске до 1 ноября планируют закрыть отделение посольства Беларуси и России. Вместо них появится генеральное консульство нашей страны. Постановление правительства опубликовано на национальном правовом портале. Отделение посольства Беларуси в Красноярске объединяет территории Красноярского края, Бурятии, Тывы, Хакасии, Забайкальского края, Иркутской области и Якутии. К отделению посольства в Новосибирске относятся Новосибирская область, Алтайский край, Республика Алтай, Кемеровская, Омская и Томская области. Пункт пропуска «Григоровщина» продолжает работу с белорусской стороны. Проблем нет, об этом Белта сообщили в Госпогранкомитете. Напомню, движение через пункт пропуска «Григоровщина» по Тернееке на белорусско-латвийской границе было прекращено в 11 вечера пятницы по инициативе латвийской стороны, которая ссылается на технические причины. Жара возвращается. Синоптики объявили на сегодня оранжевый уровень опасности. По югу максимальная температура воздуха достигнет плюс 33. Дожди и грозы обещают лишь в отдельных районах Гомельской области. Впрочем, настоящий африканский зной еще впереди. В среду местами по югу на термометрах можно будет увидеть экстремальные плюс 38. Острая еда способна временно снижать ощущение сильной физической боли, выяснили исследователи из Китая. Ученые связывают эффект с капсаицином, веществом, которое придает перцу чили жгучесть. Он воздействует на рецепторы, отвечающие за восприятие тепла и боли, и может влиять на передачу болевых сигналов в мозг. Жжение может активировать естественные обезболивающие механизмы организма, включая выделение эндорфинов. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 90 копеек. Евро 3 рубля 34 копейки. 10 юаней 4 рубля 31 копейка. 100 российских рублей 3 рубля 66 копеек.
3: Погода на душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране небольшая облачность, в основном без осадков. Лишь в отдельных районах Гомельской области кратковременные дожди и грозы. В Бресте 29-31, в Гродно и Витебске 24-26, в Могилеве 26-28, в Гомеле 30-32 тепла. В Минске без осадков и до плюс 28. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синкевич, а далее на «Душевном радио» только музыка, проверенная временем.

0: выпуске вас ждет шоу, где вечные хиты, пронзительные истории в словах и та самая ни с чем не сравнимая энергетика 80-х и 90-х заставит вас забыть обо всем. 1 июля в концертном зале Минск.
1: Для зрителей старше 12 лет. Живой звук. Организатор РКПЦ «Концертный зал Минск». Телефон 375-17-327-66-38. Билеты в кассах «Концертного зала Минск», кассах города и на сайтах «Тикет.Про» и 24 «Афишабай».
2: При поддержке Душевного радио.
3: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
4: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
5: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by. Покупайте, переезжайте. Главный приз – квартира в Минске. А еще 100 тысяч рублей и 3 автомобиля. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра удача в придачу тур 218 с 1 августа по 5 ноября 2026 года. Подробнее игра.евроопт.бай. Городской телефон 388-76-76.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама. Главный голос русского шансона Михаил Шуфутинский с большим сольным концертом «Лучшие песни». Хиты вне времени, которые знает и поет вся страна. 4 декабря, Минск, Большой зал Дворца Республики. Билеты уже в продаже. Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
1: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
2: Готовимся к школе выгодно. Специальное предложение с картой 3 цены по 11 августа. Краски акварельные Юнландия. 24 цвета за 5,50. Пластилин классический Юнландия 18 цветов за 6,99. Подробности на сайте 3цены.by или по телефону 7300. 3 цены. 3 цены.
0: Главный голос русского шансона Михаил Шуфутинский с большим сольным концертом «Лучшие песни». Хиты вне времени, которые знает и поет вся страна. 4 декабря, Минск, Большой зал Дворца Республики. Билеты уже в продаже. Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
3: Телефон рекламного отдела МТС А1 624-1057.
4: Душевное радио. Слушай свое.

0: Яркие артисты, яркая музыка, праздник без границ. Народное – это модно. Татьяна Куртукова, Прохор Шаляпин, Плута, Александр Амелев, группа «Балаган Лимитед» и другие артисты. Душевный фестиваль приглашает на концерт «Душа народная». 17 октября, Минск, Дворец спорта. Билеты на Ticket.pro.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелеком Шоп.
1: Подробности в Могилевской области по номеру 123.
2: Душевное радио. Душевное радио. Музыкальное путешествие во время.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Северный берег».
1: Квартиры в Северном береге. Там, где город встречается с гармонией природы. Больше света, больше пространства, больше жизни.
2: Ваша новая квартира с первоначальным взносом всего 10%. Кредитная программа от банка-партнера до 30 лет. Подробности на сайте Северного берега или в офисе продаж. На Цверко, 84.
1: Северный берег. Сюда приводят мечты.

0: слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
3: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу. Сергей Сенкевич, доброе утро. Вузы Беларуси, кроме сельскохозяйственных, в субботу завершили прием документов от поступающих на платные места. Подали документы 24,5 тысячи абитуриентов при плане приема 16 тысяч. Как рассказали в Минобразовании, конкурс составил 1,5 человека на место. Высокие конкурсы, более 3 человек на место, отмечены по специальностям дизайн костюма и текстиля, международная экономика и торговля, страноведение, переводческая деятельность, туризм, гостеприимство, архитектура, физическая реабилитация и эрготерапия, история и другими специальностями. Школьную ярмарку с показом коллекции организуют в столице у Дворца спорта 29 августа. Внимание покупателей акцентируют на возможностях Беллегпрома, на тех видах деловой одежды, которая согласована Министерством образования. Показанные новинки можно будет купить. Ограничения на посещение лесов действуют в большинстве районов Беларуси. Об этом свидетельствует интерактивная карта Министерства лесного хозяйства. Как сообщает БелТА, ограничительные меры ввели местные власти всех районов Могилевской и Гомельской областей. В Минской области ограничения действуют в 17 районах. Свободны для посещения леса Мядельского, Верейского, Молодечнинского, Уздинского и Столбцовского районов. Белорус Евгений Золотой завоевал серебро на чемпионате Европы по академической гребле в Италии. Призовое место спортсмен заполучил в соревнованиях мужских лодок-одиночек. Золото в этой дисциплине досталось участнику из Германии. Бронзовым призером стал гребец из Норвегии. Новость предоставлена билетным оператором Ticket.pro. Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на Ticket.pro. Мероприятие на любой вкус в нашей афише. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 90 копеек, евро 3 рубля 34 копейки, 10 юаней 4 рубля 31 копейка, 100 российских рублей 3 рубля 66 копеек.
1: Партнер прогноза погоды – жилой комплекс «Минск-Мир».
5: Это настоящий тренд. Видео о комплексе «Минск-Мир» во всех соцсетях. Хотите получить приз? Участвуйте в конкурсе видеороликов «Минск World – мой город, мой мир» о жизни в комплексе и его устройстве. До 30 августа разместите в соцсетях видео от 15 секунд и обозначьте специальными хэштегами. Подробности по телефону 7675 и на сайте minskworld.by.
0: Погода на Душевном радио.
4: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране небольшая облачность, в основном без осадков, лишь в отдельных районах Гомельской области кратковременные дожди и грозы. В Бресте 29-31, в Гродно и Витебске 24-26, в Могилеве 26-28, в Гомеле 30-32 тепла. В Минске без осадков и до плюс 28. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: маме. Акция «Скидочная пора» только с 24 июля по 6 августа. Большой выбор матрасов всего от 129 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: душевное радио. Слушай любимое, проверенное.
1: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.

заводи мотор, мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономике.

0: Горячее предложение в три цены по 11 августа. Масло подсолнечное «Золотая семечка» 5,99 за 1 литр. Чистящее средство для кухни «Азелит Про» 9,49 за 600 миллилитров. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
1: Трицены. Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио. Слушай свое.

Емол. Это не только капсулы для стирки Ариэль, 60 штук за 49,99, но и мягкая игрушка Дракон всего за 29,70. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 9 августа. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Северный берег».
1: Квартиры в Северном береге. Там, где город встречается с гармонией природы. Больше света, больше пространства, больше жизни.
2: Ваша новая квартира с первоначальным взносом всего 10%. Кредитная программа от банка-партнера до 30 лет. Подробности на сайте Северного берега или в офисе продаж. На Цверко, 84.
1: Северный берег. Сюда приводят мечты.
3: Сверим время. 10 часов утра. Вы слушаете «Душевное радио».
0: Партнер выпуска новостей – жилой комплекс «Минск-Мир».
1: «Минск-Мир» – это про возможности. Не упустите свой шанс и свою выгоду. Скидки 670 рублей с квадратного метра при покупке квартир в домах «Калимегден» и «Сатэрмитаж» при 100% оплате. Прекрасное лето, прекрасные скидки в комплексе «Минск-Мир». Подробнее по телефону 7675, сайт minskworld.by.
3: Новости на «Душевном радио».
4: О самом важном к этому часу. Сергей Сенкевич. Доброе утро. В областных центрах с апреля по июнь совершено почти 3000 сделок купли-продажи жилья. Об этом сообщили в Национальном кадастровом агентстве. В Бресте зафиксировано сразу два рекорда квартала. Самую дорогую квартиру в регионах продали за 587 тысяч рублей. Самый дорогой квадратный метр 6587 рублей также зафиксирован в Бресте. Спрос на жилье в этом городе вырос на 7%. По объему рынка лидирует Гродно. Там зафиксировали треть общего объема проданных квадратов среди белорусских регионов. В Беларуси стартовала акция «Соберем детей в школу» от Белорусского Красного Креста. В рамках акции организация закупает и передает детям полноценные школьные наборы, рюкзаки и все необходимые принадлежности. А цель проекта – помочь подготовиться к учебному году ребятам из семей с низким доходом, детям с инвалидностью, оказавшимся в социально опасном положении, а также детям вынужденных мигрантов и беженцев, чтобы начало занятий приносило им только радость. Присоединиться к инициативе может любой желающий до 11 сентября. В Костюховичском районе Могилевской области тушат крупный лесной пожар. Очаг был зафиксирован накануне. Сегодня работники государственной лесной охраны и лесоводы продолжают ликвидацию возгорания. На помощь специалистам Костюховичского лесхоза приехали лесопожарные бригады из соседних лесхозов. Всего огонь ликвидирует более 70 работников, а также спецтехника. Народному артисту России, актеру, режиссеру и общественному деятелю Николаю Бурляеву сегодня исполняется 80 лет. Актер принимает активное участие в культурной жизни Беларуси. Он давний друг кинофестиваля «Листопад», неоднократно приезжал в Минск в качестве почетного гостя, члена жюри и участника ретроспективных показов своих работ. Недавно он принял участие в мероприятиях юбилейного 35-го Славянского базара. С юбилеем народного артиста России поздравил Александр Лукашенко. Президент отметил, что в нашей стране Николая Бурляева знают и ценят как доброго друга, чья многолетняя общественная деятельность направлена на сохранение духовного наследия и развитие культурного сотрудничества между двумя странами. К новостям компании «Сливкибай». Суши 40 штук за 28 рублей, пицца 60 сантиметров от 40 рублей. Голодным не останется никто. В «Доминос» скидка 35% на пиццы. Только в августе приходите в пиццерии «Доминос» и заказывайте горячие вкусные пиццы на самовывоз по промокоду «ГО» со скидкой 35%. Подробности на «Доминос Бай» по номеру 7717. Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает уникальную возможность эффективного продвижения ваших товаров и услуг на современном крупноформатном LED-экране. Не упустите шанс выделиться среди конкурентов и привлечь новых партнеров с помощью современного медиарешения. Подробности на сайте kzminsk.by. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 90 копеек, евро 3 рубля 34 копейки, 10 юаней 4 рубля 31 копейка, 100 российских рублей 3 рубля 66 копеек.
3: Погода на «Душевном радио».
4: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране небольшая облачность, в основном без осадков. Лишь в отдельных районах Гомельской области кратковременные дожди и грозы. В Бресте 29-31, в Гродно и Витебске 24-26, в Могилеве 26-28, в Гомеле 30-32 тепла. В Минске без осадков и до плюс 28. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на «Душевном радио» только музыка, проверенная временем.

0: Рыжик. Все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
3: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
4: Ненаказуемо.
5: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама. Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: встречаемся в субботу, потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro.
1: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: Память в камне. Крупная компания. Гарантии, как гранит. Память в камне. .by.
1: Если долг, то супружеский. Если радио, то душевное.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Горячее предложение в три цены по 11 августа. Чай черный тесс, нектарин с персиком и земляникой. 10,99 за 100 пакетиков. Бумага туалетная Виро. 5,99 за 8 рулонов. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300. Трицены.
2: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа.
3: Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей.
2: Ами.
1: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Venga conmigo. Vámonos al viaje.

0: Душевное радио.
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
3: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Синкевич. Здравствуйте. Инфляция в Беларуси продолжает замедляться. Свежие данные по итогам апреля-июня озвучили в Нацбанке. Как сообщает Белта, во втором квартале прирост потребительских цен в годовом выражении замедлился с 5,4% в марте до 4,3% в июне. Помогло удешевление плодовочной продукции и замедление базовой инфляции. В стране продолжается уборочная. Белорусские аграрии намолотили более 4 миллионов тонн зерна. По данным Минсельхозпрода, убрана без малого половина площадей. Больше всего урожая пока собрали в Брестской области 1 115 000 тонн. В Минск-Трансе сообщили, что система адресного открытия дверей в наземном транспорте временно приостановлена. На предприятии отметили, что по итогам опроса мнения по вопросу адресного открытия дверей разделились практически поровну. Столичные транспортники планируют принять дополнительные меры по информированию пассажиров, включая размещение наклеек в транспорте и затем вернуться к тестированию кнопок. Душевный фестиваль, грандиозные музыкальные события снова в Минске. 17 октября в столичном дворце спорта фестиваль порадует публику сразу двумя событиями. В 15:00 состоится концерт «Душа народная» с участием заслуженного коллектива страны, ансамбля народной музыки «Беседа», группы «Балаган Лимитед», Александра Мелих, ансамбля танца музыки и песни «Белые росы» и других артистов. В этот день знакомые с детства мелодии порадуют гостей фестиваля ярким созвучием народных традиций и современности. Особым подарком станет появление на сцене специального гостя фестиваля, имя которого пока держат в секрете. А в 9 вечера зрителей ждет концерт-дискотека, танцплощадка с душевным радио. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2,90, евро 3 рубля 34 копейки, 10 юаней 4 рубля 31 копейка, 100 российских рублей 3 рубля 66 копеек.
0: Погода на душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране небольшая облачность, в основном без осадков. Лишь в отдельных районах Гомельской области кратковременные дожди и грозы. В Бресте 29-31, в Гродно и Витебске 24-26, в Могилеве 26-28, в Гомеле 30-32 тепла. В Минске без осадков и до плюс 28. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синкевич, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.
5: Порядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
0: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: А ты готов к победе? Лови свой шанс с рассрочкой от Белтелекомшоп. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: В темной комнате отеля, тихо, как всегда, не уснешь чужой постели.

У секции номер 22 заканчивается регистрация на рейс 175 Москва-Новосибирск. Просьба пассажирам, прошедшим регистрацию, пройти на посадку к выходу номер 3.

0: заводи мотор! Мы едем в светофор! Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора! Там товаров много, покупателям подмога! Цена радует и привлекает! Светофор в экономии толк знает!
1: Светофор!
2: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово! Каталог «Онлайнер» – легкий выбор сложных товаров.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Душевное радио. Слушай свое.

0: ЕМОЛ – это не только холодильник «Техно» за 1519, но и самоклеящийся ПВХ-панель для стен всего за 49,49. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 9 августа. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.
1: Душевное радио. Классика хитов.

0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп.
2: Подробности в Могилевской области по номеру 123.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Минск Мир».
1: «Минск Мир» — это про возможности. Не упустите свой шанс и свою выгоду. Скидки 670 рублей с квадратного метра при покупке квартир в домах «Калимегден» и «Сатэрмитаж» при 100% оплате. Прекрасное лето, прекрасные скидки в комплексе «Минск Мир». Подробнее по телефону 7675, сайт minskworld.by.
2: Встречаем полдень.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. О ситуации на границе рассказали в Госпогранкомитете. С пятницы очереди грузового и легкового транспорта в Литву и Польшу увеличились почти в 3 раза. Очередь легкового транспорта перед литовскими пунктами пропуска Шельчининка и Медининка выросла до 320 машин. Больше всего легковых авто ожидают въезда в ЕС перед польским погранпереходом Тиресполе – 670. Там же в очереди 25 автобусов. Более 800 грузовых авто фиксируется перед литовскими и польскими пунктами пропуска. Самый загруженный маршрут проходит через польский пункт пропуска Кукурыки. Для расширения парка подвижного состава белорусская железная дорога планирует купить 100 грузовых и 30 пассажирских вагонов. По словам начальника БелЖД Валерия Веренича, к 1 сентября ожидается поставка первых 15 пассажирских вагонов, которые будут задействованы на маршруте Минск-Москва. Новый подвижной состав отвечает современным стандартам комфорта и безопасности, а также оснащен сервисами, повышающими удобство для пассажиров. Многодетным семьям в Беларуси начали выплачивать материальную помощь к школе. Как сообщили в Минтруда, получить выплату могут семьи, воспитывающие 3 и более детей в возрасте до 18 лет. При этом уровень дохода семьи значения не имеет. Размер помощи составляет 30% бюджета прожиточного минимума, который действовал 1 августа прошлого года. 159 рублей 11 копеек на каждого ребенка-школьника. Чтобы оформить выплату, необходимо подать заявление в органы соцзащиты по месту жительства. В Минске, а также в отдельных районах Брестской, Витебской и Гродненской областей документы принимают по месту учебы ребенка. В Барановичах малыша назвали необычным именем из былинных сказок. В местном отделе ЗАГС новорожденного мальчика назвали Добрыней, а его отца зовут Никита. Так появился настоящий Добрыня Никитич. Малыш родился 4 июля и стал первым ребенком в семье. В районе это уже второй случай регистрации мальчика с таким сочетанием имени и отчества. Первому Добрыне Никитичу из Барановичей уже исполнилось 13 лет. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2,90, евро 3 рубля 34 копейки, 10 юаней 4 рубля 31 копейка, 100 российских рублей 3 рубля 66 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране небольшая облачность, в основном без осадков, лишь в отдельных районах Гомельской области кратковременные дожди и грозы. В Бресте 29-31, в Гродно и Витебске 24-26, в Могилеве 26-28, в Гомеле 30-32 тепла. В Минске без осадков и до плюс 28. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на Душевном радио дневной эфир с Дмитрием Кустовым.

0: Реклама.
1: Каждое воскресенье в Суперлото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
3: Доброго дня!

Маленький мой, я горю, я вся во вкусе. Рядом с тобой я как бабочка порхаю над всем. И все без проблем, я ночью тебя

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Вы знаете, я подумал, понедельник – это день по-настоящему сильных людей. Если вы сегодня вовремя проснулись, успели позавтракать, отвезти детей в школы, в детские садики, еще и жену поцеловать, но еще даже улыбнуться и с этой улыбкой приехать на работу, вы по-настоящему сильный человек. Ну и человек счастливый, потому что у вас все есть. У вас еще есть и душевное радио, и я, Дмитрий Кустов. В ближайшие 3 часа проведем вместе. Ну а, кстати, если вы недавно проснулись, вам впору желать доброго утра. Вы тоже счастливый человек. Поделитесь своим счастьем. Может быть, у вас найдется привет, поздравление или просто вы хорошенько погуляли на этих выходных. Расскажите нам. У нас есть чат душевного радио в Телеграме. Вот туда вступайте, напишите что-нибудь, я с удовольствием озвучу. Ну и еще в ближайшее время узнаем, чего там такого гениального создали корейцы. Кровать для пар со стажем. Что она умеет, все очень-очень скоро.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Главный голос русского шансона Михаил Шуфутинский с большим сольным концертом «Лучшие песни». Хиты вне времени, которые знает и поет вся страна. 4 декабря, Минск, Большой зал Дворца Республики. Билеты уже в продаже. Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
2: Сустрэнем 20 годов разом с Великим Княством Сула. Подробязности на парк Сулабай.
3: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэп получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
1: Главный голос русского шансона Михаил Шуфутинский с большим сольным концертом «Лучшие песни». Хиты вне времени, которые знает и поет вся страна. 4 декабря, Минск, Большой зал Дворца Республики. Билеты уже в продаже. Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Душевное радио. Слушай свое.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Да, новая трудовая неделя начинается. Очень хочется, чтобы она стартовала в хорошем настроении. Вот этого вам искренне и желаем душевное радио здесь. Ну и, кстати, поделитесь этим самым настроением. Может быть, есть кому передавать приветы, поздравлять, желать чего-то. Все можно в чате душевного радио в Телеграме. Да, вступайте туда. Немножко почитаем ваше сообщение. Кирилл написал: «Всем доброго утречка. Солнечного понедельника, легкого начала недели, веселого настроения от СТО Крафтехно Гомель. С душевным радио, кто на отдыхе, балдеем, танцуем, кто на работе, не грустим». Ну, на работе тоже, знаете, пока начальство не видит, можно потанцевать и побалдеть. Да, Александр тоже пишет: «Только добра и позитивных эмоций. Александр, вам большой привет». Евгения, красивое сообщение у вас. Вам привет, доброго утра. Доброе утро, хорошего дня. И настроение еще Сергей желает. И Александру привет. Привет, Диме передаем. В общем, всем, кто уже присоединился к нашему чату, к чату душевного радио в Телеграме. Обещал вам рассказать, чего там за чудо-кровать придумали гении из Кореи. По-моему, идеальное решение для пар со стажем. Кстати, можете посмотреть видео, я только что добавил его в чат душевного радио. Вступайте, лайки ставьте. Так вот, одним нажатием кнопки эта кровать превращается в две отдельные. Это спасет, когда вот одному стало жарко, тесно или просто хочется побыть одному. Ну а еще между половинками кровати можно поставить столик или вентилятор, ну и смотреть любимые сериалы в комфорте. Вы знаете, мне кажется, еще такая кровать поможет тем, кто поругался. Мне кажется, вот уже фраза «Дорогой, ты сегодня спишь на диване» будет неактуальна. Жена просто отстегнет вашу часть кровати и выставит за двери комнаты. Знаете, хорошо бы не за двери квартиры.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Вы слушаете «Душевное радио». Сегодня у нас 3 августа. Кстати, день арбуза отмечается, но еще день планирования семьи. Так что, если давно планировали, поверьте, лучше момента не будет. Но шутки шутками. На самом деле, понедельник, первый рабочий день. Но нужно в него вот что-то такое добавить, что-то радостное, приятное. Уж купить ли арбуз или создать семью, это сами решайте. Что бы вы ни планировали, с вами «Душевное радио». Но еще предлагаю начать неделю правильно. С неповторимыми вкусами чая Такамори все пройдет легко, здорово и вкусно. Выбирайте свой чайный вкус на сайте takamori.by. В ближайшее время разыграем полугодовой запас чая Такамори. Вы спросите, что же нужно делать? Ну, во-первых, вступить в чат «Душевного радио». Найдете нас в Телеграме. Вот прямо сейчас идите, вступайте. Ну и ждите моего вопроса. Да, возможно, через 5 минут, возможно, через час прозвучит этот вопрос. Ваша задача первым правильно ответить и отправить ответ в чат «Душевного радио». Кто справится раньше других, получит сегодня полугодовой запас чая Такамори. Так что желаем вам удачи. Ну и прямо сейчас вступайте. Мы хотим, чтобы нас было еще больше. Тафа, она же Татьяна, пишет: «Дмитрий, добрый день. Душевные друзья, тоже привет». Ну и Анне еще передаем большой привет. Легкого понедельника. Я понимаю, что это вот просто пожелание, но поверьте, оно очень-очень искреннее. Главное, не грустите и хорошего дня.
2: Открой для себя мир искусства, который захватывает душу и наполняет вдохновением. Линии искусства в Skyline Cinema – это шанс увидеть постановки мирового театра. От захватывающих опер и изысканных балетов до драматических спектаклей на большом экране. Мир искусства, который захватывает дух, уже ждет вас в Skyline Cinema. Билеты в кассах и на сайте skyline.by.
3: Яркие артисты, яркая музыка, праздник без границ. Народное – это модно. Татьяна Куртукова, Прохор Шаляпин, Плута, Александр Амелев, группа «Балаган Лимитед» и другие артисты. Душевный фестиваль приглашает на концерт «Душа народная». 17 октября, Минск, Дворец спорта. Билеты на Ticket.pro.
0: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29 624 10 57.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Вы слушаете «Душевное радио». Сегодня у нас 3 августа. Я напомню, сегодня день арбуза отмечается. Я, знаете, на какой мысли себя словил? Вот как классно бы было, если бы в день чего-то, ну, какого-то продукта, ягоды, фрукта, да какой-то вещи даже, неважно, давали на него или на нее скидки. Вот представляете, в день арбуза мы его с вами покупали не за 3-4 рубля за килограмм, а, скажем, за рубль. Но я думаю, тогда все бы ждали Международного дня золота или дня квартиры, если такой существует, конечно. Ну, раз уж заговорили про эту вкуснятину, в ближайшее время дам вам несколько советов, как же выбрать самый сочный, самый классный, самый вкусный арбуз. Вот после работы поедете, выберите побольше, такой посочнее. Ну, а завтра или пожалуетесь мне, что вот советы не сработали, он был невкусным. Ну, или наоборот скажете, спасибо, все, в ближайшее время. Ну, до этого мы послушаем Сергея Сенкевича. Очередной выпуск новостей еще о погоде расскажет. Ну и, конечно, напоминаю о том, что продолжается общение в чате Душевного радио. Вступайте в него, присоединяйтесь, пожалуйста. Найдете его в Телеграме. Туда можно отправить привет, поздравления, поделиться чем-то теплым, приятным, может быть, даже жарким. Вот можете рассказать, как прошли ваши выходные. Все в чате Душевного радио в Телеграме. Присоединяйтесь. Ну а пока летняя музыка в нашем эфире.
0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
2: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп.
3: Подробности в Могилевской области по номеру 123.
0: Незабываемые мгновения твоей жизни.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Северный берег».
1: Квартиры в Северном береге. Там, где город встречается с гармонией природы. Больше света, больше пространства, больше жизни.
2: Ваша новая квартира с первоначальным взносом всего 10%. Кредитная программа от банка-партнера до 30 лет. Подробности на сайте Северного берега или в офисе продаж. На Цверко, 84.
1: Северный берег. Сюда приводят мечты.
3: Сверим время. Час дня. Вы слушаете душевное радио.
0: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
4: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
5: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
3: Новости на душевном радио.
6: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Добрый день. В Красноярске и Новосибирске до 1 ноября планируют закрыть отделение посольства Беларуси в России. Вместо них с 1 ноября появятся генеральные консульства нашей страны. Постановление правительства опубликовано на национальном правовом портале. Отделение посольства Беларуси в Красноярске объединяет территории Красноярского края, Буятии, Тывы, Хакасии, Забайкальского края, Иркутской области и Якутии. К отделению посольства в Новосибирске относятся Новосибирская область, Алтайский край, Республика Алтай, Кемеровская, Омская и Томская области. Вузы Беларуси, кроме сельскохозяйственных, в субботу завершили прием документов от поступающих на платные места. Подали документы 24,5 тысячи абитуриентов при плане приема 16 тысяч. Как рассказали в Минобразовании, конкурс составил 1,5 человека на место. Высокие конкурсы более 3 человек на место отмечены по специальностям: дизайн костюма и текстиля, международная экономика и торговля, страноведение и переводческая деятельность, туризм и гостеприимство, архитектура, физическая реабилитация и эрготерапия, история и другие. Специальности. Жара возвращается. Синоптики объявили на сегодня оранжевый уровень опасности. По югу максимальная температура достигнет плюс 33. Дожди и грозы обещают лишь в отдельных районах Гомельской области. Впрочем, настоящий африканский зной еще впереди. В среду местами по югу на термометрах можно будет увидеть экстремальные плюс 38. Острая еда способна временно снижать ощущение сильной физической боли, выяснили исследователи из Китая. Ученые связывают эффект с капсаицином, веществом, которое придает перцу чили жгучесть. Он воздействует на рецепторы, отвечающие за восприятие тепла и боли, и может влиять на передачу болевых сигналов в мозг. Жжение может активировать естественные обезболивающие механизмы организма, включая выделение эндорфинов. К новостям компании «Суши» 40 штук всего за 28 рублей на сливки «Бай». А еще пицца, шашлыки, пончики – все со скидкой 50%. О курсах валют. Доллар по Нацбанку – 2 рубля 90 копеек, евро – 3 рубля 34 копейки, 10 юаней – 4 рубля 31 копейка, 100 российских рублей – 3 рубля 66 копеек.
0: Партнер прогноза погоды – жилой комплекс «Минск-Мир».
1: Это настоящий тренд. Видео о комплексе «Минск-Мир» во всех соцсетях. Хотите получить приз? Участвуйте в конкурсе видеороликов «Минск World – мой город, мой мир» о жизни в комплексе и его устройстве. До 30 августа разместите в соцсетях видео от 15 секунд и обозначьте специальными хэштегами. Подробности по телефону 7675 и на сайте minskworld.by.
3: Погода на душевном радио.
6: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране небольшая облачность, в основном без осадков. Лишь в отдельных районах Гомельской области кратковременные дожди и грозы. В Бресте 29-31, в Гродно и Витебске 24-26, в Могилеве 26-28, в Гомеле 30-32 тепла. В Минске без осадков и до плюс 28. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на душевном радио дневной эфир с Дмитрием Кустовым.
3: Реклама.
7: Каждое воскресенье в Суперлото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lotto.by.
8: Телефон рекламного отдела МТС А1
9: 624 10 57.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Вы слушаете «Душевное радио». Я, знаете, подумал, если пятница нам для удовольствия дана, то понедельник — это, знаете, чтобы мы прошли какое-то испытание и стали еще сильнее. Но ведь на самом деле после выходных так сложно, так тяжело проснуться, особенно по будильнику. Но я надеюсь, вы там держитесь, да, и с настроением все отлично. «Душевное радио» поможет. Меня зовут Дмитрий Кустов. В ближайшее время мы с вами слушаем не только летние хиты, но и много всего интересного вам рассказываю. Вот в ближайшее время узнаем о главных советах, о том, как выбрать арбуз. Сегодня день арбуза, кстати, отмечается. Я понимаю, что многие сейчас махнули рукой и такие: да знаем мы, как выбирать, все специалисты. Ну, ничего подобного. Недавно вот с другом покупали арбуз. Он говорит: да я все знаю, сейчас самый вкусный куплю. Ну, вот как-то мы сидели, давились, ну вот немножко поели. В ближайшие 7-8 минут расскажу, что говорят специалисты, как на самом деле выбрать самую вкусную, самую сочную ягоду. Все это очень-очень скоро. Ну и, конечно, если есть чем поделиться, пишите в чат «Душевного радио». Привет, поздравления. Всегда можно поднять настроение своим родным, близким людям. Ну вот Татьяна написала: выходные дни, пятница, суббота, воскресенье прошли шикарно на волнах Березины «Душевного радио». Татьяна, спасибо, что остаетесь с нами и на работе, и на отдыхе. Ну и Кристине спасибо за теплые слова. Слушайте дальше, мы вас точно не разочаруем. Вам легкого солнечного дня. «Душевное радио», меня зовут Дмитрий Кустов. В ближайшие пару часов мы вместе. Вам легкого понедельника.

0: Светофор.
1: Папа, заводи мотор! Мы едем в светофор! Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора! Там товаров много, покупателям подмога! Цена радует и привлекает! Светофор в экономии толк знает!
0: Светофор!
2: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово! Каталог «Онлайнер» – легкий выбор сложных товаров.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Слушай свое.

0: «Привет в обед» на Душевном радио.
1: Вы слушаете Душевное радио. Август продолжается. Ох, самое, мне кажется, классное время. Время отпусков, время вкусных таких шашлыков, поездок за город. Ну и, конечно, время витаминов. Мы просто объедаемся фруктами, овощами, арбузами. Ну, конечно. Потом бегаем, да, каждые 15 минут. Вот, как и обещал, расскажу вам, как же правильно выбирать эти самые арбузы, чтобы вы потом, вот как мой друг, не просто говорили, что вы специалист, а реально были специалистом. Вот что говорят диетологи, ну и медики. Полоски. Обратите внимание на эти самые полоски. Они должны быть четкими, темно-зелеными. Если блестящие, арбуз не дозрел. Знаете, это желтое пятно очень важно на боку. Хороший знак. Чем ярче оно, тем слаще арбуз. На хвостик тоже обратите внимание. Вот если он сухой, значит, арбуз спелый. Но если зеленый, рано его сорвали. Вот видите, поторопились. Видимо, есть хотели, да? Звук. Ну, конечно, по звуку многие определяют. Вот так в Европу приходишь, все стучат. Но вы тоже постучите по арбузу. Если глухой и мокрый такой звук, он говорит о спелости. Если звонкий, значит, что корка толстая, мякоти там будет мало. Но еще вес, конечно. Выбирайте арбуз потяжелее. Если два арбуза, ну вот возьмите в одну руку, во вторую. Если не одинаковый по размеру, берите тот, что кажется тяжелее. Он будет точно сочнее. Ну и еще, говорят, нужно обращать внимание на форму. Круглые арбузы обычно слаще, но вот овальные чаще бывают водянистыми. Ну и, конечно, очень важно сезон. Многие уже там в июне, в начале июля начинают есть арбузы, как только появляются. На самом деле, с конца июля до конца сентября нужно это делать. А вот более ранние ягоды часто оказываются безвкусными. Поэтому теперь вы по-настоящему специалисты. После работы едьте, стучите, смотрите на полоски, ну и выберите себе самый вкусный, самый сочный арбуз. Завтра обязательно поделитесь. Зашли ли эти советы? Вам хорошего дня желает Душевное радио. Кстати, если есть что рассказать, хотите передать привет, поздравить нужного человека с чем-нибудь приятным, поздравляйте, пожалуйста. Все это можно делать в чате Душевного радио в Телеграме. Вот Макс написал: «Привет настоящей искренней любимке Инне из Гродно. Скоро заеду. Максу желаем удачного пути, ну а вам легкого трудового понедельника».
0: Душевное радио. Классика хитов.

0: Привет в обед на душевном радио.
1: Вы слушаете душевное радио. Вот так вот потихоньку, понемногу слушаем музыку. Да, делимся интересными новостями, общаемся. А вот уже и полпонедельника трудового нет. Вы представляете, как быстро прилетело время. Но ближайшие часа полтора мы еще вместе, поэтому время будет лететь еще быстрее. Вам хорошего дня. Ну и напомню, что сегодня мы разыгрываем полугодовой запас чая Такамори. Как и обещал, прозвучит в эфире какой-то вопрос. Ну и первый, кто ответит на него правильно, отправит вариант ответа в чат душевного радио в Телеграме, получит сегодня вот такой вот большой, классный, вкусный запас чая Такамори. Ну а вопрос у нас следующий. По древней китайской легенде, кто случайно открыл этот самый чай? Произошло это, когда листья чайного дерева упали в кипящую воду. Ну, вот такая легенда, очень красивая, есть ей несколько тысяч лет. Так вот, кто же это сделал? Кто открыл чай? Три варианта ответа у меня есть. 1, 2 и 3. Под единицей это Уинстон Черчилль, под двоечкой император Шэнь Нун, ну и по троечкой у нас Альберт Эйнштейн. Кто же открыл этот самый чай много-много тысяч лет назад? Ну, если хоть чуть-чуть знаете историю, вы правильно ответите. Первому, кто отправит правильный вариант в наш чат душевного радио, получит полугодовой запас чая Такамори. Поэтому пишите, отправляйте, мы с удовольствием посмотрим, ну и кому-то выдадим сегодня этот самый подарок. Дальше в нашем эфире летняя музыка, ну и в чате душевного радио продолжается общение. Кстати, не только конкурсы у нас там, но и просто можно передать привет, поздравить нужного, хорошего человека с чем-то приятным, ну и, конечно, поделиться своим отличным настроением. Вам легкого дня!
2: Емол – это не только кофе молотый Мэрилд 400 грамм за 25,99, но и башня помощника Монтессори всего за 204,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 9 августа. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

0: Привет в обед на душевном радио.
1: Вы слушаете «Душевное радио». Вам желаю максимально легкого, жаркого, классного дня, несмотря на то, что понедельник. Ну и напоминаю, что сегодня мы разыгрывали полугодовой запас чая «Такамори». Задавал вам вопрос, как мне кажется, совершенно несложно, если вдуматься. Вот по древней китайской легенде, кто случайно открыл чай, когда листья чайного дерева упали в кипящую воду. Очень красивая китайская легенда, такой миф. Ну вот слово «китайский», я думаю, да, подвело немножко, выдало это все. Хотя умудрились вы написать и Уинстон Черчилль, и Альберт Эйнштейн. Более того, я вам сказал, что было это несколько тысяч лет назад. Но эти ребята жили сравнительно недавно. Конечно, легенда принадлежит императору Шэньнун и датируется 2737 годом до нашей эры. Китайцы верят, что вот именно в этом году в чашку кипятка упали листья чайного дерева, и так появился чай. Очень красивая легенда. Спасибо большое за активное участие, но мы с радостью поздравляем Андрея. Он сегодня был первым. Первым отправил двоечку, где, собственно, этот самый император и скрывался. Получаете сегодня полугодовой запас чая «Такамори». Мы вас поздравляем. Ну и спасибо большое всем за активное участие. Дальше в нашем эфире новости и погода. Сергей Сенкевич подойдет. Ну и очень-очень скоро расскажу вам, чего же советуют ученые и психологи, что нужно делать, чтобы понедельник проходил еще быстрее. Вам спасибо за компанию, спасибо за участие в этом конкурсе. Ну и самого лучшего дня.
0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. МИД нашей страны выступил с заявлением в связи с закрытием Латвии границы с Белоруссией. Как пишет Белт, официальный представитель белорусского внешнеполитического ведомства Руслан Воронков подчеркнул, что ссылки на технический сбой на латвийском пункте пропуска выглядят откровенно неубедительно. Тот факт, что решение о фактическом закрытии в срочном порядке принимал лично глава МВД Янис Домбрава, лидер одной из политических сил, не оставляет сомнений в предвыборной природе этого циничного шага накануне назначенных на 3 октября выборов в Сейм Латвии. В этой же логике находятся и недавние призывы того же министра к латвийским гражданам отказаться от поездок в Беларусь. Это на фоне существенного интереса латышей к поездкам в нашу страну. В связи с недружественным шагом белорусская сторона оставляет за собой право предпринять ответные действия в отношении Латвии для защиты национальных интересов и граждан Беларуси. Военнослужащие одного из подразделений сил специальных операций нашей страны отправились в Казахстан. Там стартует тактика специального учения «Вершина братства». Как сообщили в Министерстве обороны, учение пройдет по 9 августа на учебном полигоне «Коктал». Военнослужащие отработают подготовку и совместное ведение разведки, поиск и уничтожение незаконных вооруженных формирований в горно-пустынной местности. Президент поздравил героя Беларуси Дарью Домрач, его с днем рождения. Александр Лукашенко отметил выдающиеся достижения спортсменки в мировом биатлоне, которые были и остаются недосягаемой вершиной и большой мечтой для тысяч атлетов, занимающихся этим видом спорта. Белорусский лидер убежден, что богатейший опыт и знания Дарьи Домрачевой и впредь будут способствовать развитию и популяризации биатлона в Беларуси. Звезда мирового футбола Криштиану Роналду и модель Джорджина Родригес, воспитывающие 5 детей, могут пожениться в конце этой недели на Мадейре в Португалии. Свадебная церемония запланирована в соборе города Фуншал на острове, где вырос португалец. Для приема по этому случаю забронирован 5-звездочный отель. Посетители гостиницы предупредили, в упомянутые даты 2 этажа и несколько зон отеля будут закрыты. Добавлю, футболист сделал предложение возлюбленной год назад. На тот момент пара была вместе уже около 9 лет. Также Роналду заявлял о планах сыграть свадьбу после чемпионата мира по футболу, завершившегося в июле этого года. А недавно спортсмены и модель заметили с кольцами на безымянных пальцах. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 90 копеек. Евро 3 рубля 34 копейки. 10 юаней 4 рубля 31 копейка. 100 российских рублей 3 рубля 66 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность. Ночью и утром по западу кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни. Днем кратковременные грозовые дожди пройдут лишь по юго-западной половине. Ночью плюс 8-20, а днем в Бресте 34-36, в Гродно 28-30, в Витебске 25-27, в Могилеве 27-29, в Гомеле 30-32 тепла. В Минске без осадков и 27-29 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на Душевном радио дневной эфир с Дмитрием Кустовым.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Я сейчас как будто на турецком пляже оказался, честное слово. Вот умеет Таркан перенести не только нашу душу в какое-то другое место, но и даже наше тело в какую-то другую страну. Спасибо ему. Ну, кстати, может, вы не работаете сегодня, может, реально где-то на пляже сейчас отдыхаете, лежите, вот как ведущий нашего утреннего шоу Дима Санкович только что добавил фото в чат душевного радио в Телеграме. Можете посмотреть, лайк поставить, ну, если понравится, ну и чего-нибудь ему хорошего пожелать. А мы, в свою очередь, желаем вам легкого рабочего понедельника. Меня зовут Дмитрий Кустов, вы слушаете душевное радио. Кстати, очень скоро расскажу, чего там говорят психологи и ученые. Как же сделать так, чтобы ваш понедельник проходил еще быстрее? Ну, кстати, не актуально для тех, кто сегодня отдыхает, да, где-то на пляже, греется, может, в отпуск полетел. Но вот для тех, кто пошел на работу, я думаю, вполне себе актуальная информация. Все это узнаем в ближайшее время. Ну а пока есть время, можете вступить в наш чат, чат душевного радио в Телеграме, ну и поделиться чем-нибудь приятным. Привет, поздравления, поводы, все, что захотите, отправляйте, я с удовольствием озвучу. Вам отличного начала недели.
2: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Летели недели. Вы знаете, лучше бы так понедельники пролетали, как эти самые недели. Но вот, кстати, буквально недавно ученые, психологи рассказали, как ускорить этот самый понедельник. Ну, а я расскажу вам.
1: Привет в обед на душевном радио.
0: Ну, а перед этим напомню, что у нас есть чат. Чат душевного радио в Телеграме. Вот туда можете вступить, пообщаться с очень интересными людьми, ну и передать привет или поздравить хорошего человека с прекрасным поводом. Все в чате душевного радио в Телеграме. Ну, а пока, если вы не отдыхаете, если вы не на море, если вы на работе, как же ускорить этот самый понедельник? Ну, вот что советуют психологи. Во-первых, нужно перестать проверять часы. Ну вот любим мы это дело делать, постоянно смотрим. На самом деле это включает режим ожидания, который субъективно растягивает минуты. Поэтому нужно отвлекаться. Во-вторых, нужно навести порядок на столе. Вот такая монотонная физическая нагрузка может съесть лишний час. Представляете? Нужно переключиться на какую-то мелкую рутину. Ну вот оставьте, наконец, понедельника самые легкие, такие, знаете, механические задачи, которые не требуют легких и глубоких размышлений. Мелкие дела выполняются на автомате, ну и создают ощущение быстрой смены событий. Ну и самое интересное, что советуют психологи, чтобы ускорить понедельник, не планируйте вечер слишком ярко. Ну, мы не знаем, может, кто-то вот вечер пятницы планирует ярко, ну, а кто-то и вечер понедельника, знаете, в начале недели на пенную вечеринку, да? Вот если вы каждую минуту думаете о грандиозной вечеринке, которая начнется после работы, текущий момент превратится в мучительное препятствие и ожидание. Поэтому относитесь к вечеру понедельника спокойно. Ну, на самом деле, вот на контрасте это все может сработать. Только что перекладывали бумаги, делали уборку на столе, а тут раз — и пенная вечеринка в каком-нибудь клубе. Ну, мы не знаем, как вы проводите свои понедельники. Но очень хочется надеяться, что рядом с душевным радио. Вам желаем отличного дня, ну и летние хиты дальше по плану.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Недавно, кстати, прочитал интересную фразу. Если вам в ночь с воскресенья на понедельник снится будильник, это вещий сон. Мне кажется, многим сегодня приснилось что-то подобное. Но, с другой стороны, мы вот все жалуемся. А уже полтретьего, представляете, уже до вечера тут рукой подать. Почти весь трудовой понедельник прошел. Это все с музыкой душевного радио. Я надеюсь, ваш понедельник проходит очень-очень быстро. Ну и поверьте, завтра все будет намного проще. Во вторник и просыпаться лучше, и идти на работу куда проще, ну и даже завтракать. Вот, кстати, по поводу завтрака. Знаете, что делает его идеальным? Глазунья под любимые хиты. Ребят, коллаборация, которой вы не ждали. Кобринские яйца теперь в упаковке с логотипом душевного радио. Ищите в магазинах «Корона», «Грин», «Юнистор», «Семь пятниц», «XXL», «Евроопт», «Соседи», «Простор», «Копеечка», «Маяк» и «Доброном». Ну вот если найдете на полке, сфотографируйте. Ну и покажите в сторис Инстаграм, ну или присылайте нам в Телеграм-чат с хэштегом «Душевные яйца». У вас, кстати, появится возможность выиграть не что-то там, а фирменную термокружку по итогу месяца. Поэтому делитесь теплом и ждем вас. Ну а дальше здесь летние хиты. Ну и, кстати, не забывайте, что в нашем душевном чате в Телеграме принимаем привет, поздравления. Можете поделиться тем, как проходит ваш понедельник. С удовольствием почитаем.
0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
2: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: встречаемся в субботу, потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта, танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на «Тикет.Про».
3: Готовимся к школе выгодно. Специальное предложение с картой 3 цены по 11 августа. Краски акварельные «Юнландия» 24 цвета за 5,50. Пластилин классический «Юнландия» 18 цветов за 6,99. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
0: Трицены. Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Душевное радио. Слушай свое.

0: Привет в обед на душевном радио.
1: Дмитрий Маликов попрощался до завтра. Ну а завтра, кстати говоря, уже вторник. Как я и говорил, все будет намного лучше. К этой неделе мы уже потихоньку привыкли, поняли, что ничего на самом деле страшного не происходит. Мы просто вот за эти выходные, за эти пару дней, ну вот немножко растерялись, подзабыли, да? Кто-то забыл, как степлер держать, кто-то, возможно, вообще забыл выйти на работу в этот понедельник. Но, поверьте, все вернулось, как и выходные. Выходные тоже вернутся. Не скоро, но вы же знаете, что время летит незаметно. Давайте и мы летать вместе с ним и с душевным радио. Еще привет летит двум тюленям на Осиповичском пляже. Это от Дмитрия Санковича, кстати говоря. Ну и обязательно привет парню с деревни Вязи, Кириллу. Хорошего клёва желает тот же Дмитрий. Дмитрий, не отвлекайтесь, отдыхайте там, солнце ловите. Витамины тоже ловите, я надеюсь, вы набрали себе витаминов. Кстати, по поводу витаминов, я же давал вам совет, да, какие арбузы покупать. Вот давайте сегодня после работы мы все дружно летим за этими самыми арбузами. Завтра все мне расскажете, какой купили, понравилось ли. Но это будет уже завтра в 12 часов. Меня зовут Дмитрий Кустов, очень скоро здесь Сергей Сенкевич, новости, погода, ну и летние хиты. Вам легкого и классного начала этой недели. И спасибо за компанию.
0: Душевное радио.

0: часа дня. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
3: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу. Сергей Сенкевич, добрый день. Президент Александр Лукашенко заслушал доклад министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова. Ключевыми темами стали уборочные прогнозы на урожай, сев озимых и выполнение поручений главы государства по строительству профилакториев для телят. Аграрии уже намолотили более 4 миллионов 600 тысяч тонн зерна. В числе первых регионов-миллионников – Брестская и Минская области, а вскоре отметку в миллион тонн перешагнут аграрии Гродненской области. При этом состояние зерна на полях и другие факторы позволяют рассчитывать на урожай не ниже уровня прошлого года. Перед аграриями стоит задача завершить сев озимого рапса до 25 августа. В среду, 5 августа, в Беларуси подорожает автомобильное топливо на 1 копейку. Как сообщили Белта в концерне «Белнефтехим», литр 92-го на заправках будет стоить 2 рубля 60 копеек, 95-го и дизеля 2 рубля 70 копеек, 98-го 2 рубля 92 копейки. Сотрудники ГАИ за выходные пресекли более 12,5 тысяч правонарушений на дорогах. Напомню, в связи с резким увеличением количества ДТП, по указанию министра внутренних дел Ивана Кубракова, ГАИ усилила контроль на дорогах. На маршруты вышли дополнительные наряды ДПС и специализированные мотопатрули. Статистика подтвердила высокую эффективность таких мер. Больше 1500 правонарушений совершили водители мототранспорта. Только в Брестской и Могилевской областях выявили 7 фактов управления байками в состоянии опьянения. 50 бесправниками. Изъяли и поместили на охраняемые стоянки 73 мотоцикла. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. Белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. На одной сцене встречаются шансон, поп-фолк и хиты дискотек, жанры, которые редко пересекаются, но именно их сочетание объединяет разные поколения, вкусы и настроения. Душевный фестиваль проходит уже 3-й год подряд и каждый раз объединяет все больше друзей и почитателей, становясь заметным культурным событием Беларуси. В прошлом году концерты фестиваля посетили более 11 тысяч зрителей, а телевизионные трансляции собрали аудиторию более 200 тысяч человек. В новом сезоне организаторы готовят еще больше встреч с любимыми артистами, живого общения и песен, которые объединяют сердца. Спешите за билетами. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 90 копеек, евро 3 рубля 34 копейки, 10 юаней 4 рубля 31 копейка, 100 российских рублей 3 рубля 66 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
4: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность. Ночью и утром по западу кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни. Днем кратковременные грозовые дожди пройдут лишь по юго-западной половине. Ночью плюс 8-20, а днем в Бресте 34-36, в Гродно 28-30, в Витебске 25-27, в Могилеве 27-29, в Гомеле 30-32 тепла. В Минске без осадков и 27-29 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: маме. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа.
1: Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Доброго дня.

0: заводи мотор! Мы едем в светофор! Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора! Там товаров много, покупателям подмога! Цена радует и привлекает! Светофор в экономии толк знает!
1: Светофор! Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио. Слушай свое.

А ты готов к победе? Лови свой шанс с рассрочкой от Белтелекомшоп. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону +375 29 622 94 13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.

0: Реклама.
1: Открой для себя мир искусства, который захватывает душу и наполняет вдохновением. Линии искусства в Skyline Cinema – это шанс увидеть постановки мирового театра. От захватывающих опер и изысканных балетов до драматических спектаклей на большом экране. Мир искусства, который захватывает дух, уже ждет вас в Skyline Cinema. Билеты в кассах и на сайте skyline.by.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Емол – это не только капсулы для стирки Ариэль 60 штук за 49,99, но и мягкая игрушка Дракон всего за 29,70. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 9 августа. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.
1: Душевное радио. Слушай

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп.
2: Подробности в Могилевской области по номеру 123.

0: любви.
1: Начало часа представляет жилой комплекс «Северный берег».
2: Квартиры в Северном береге. Там, где город встречается с гармонией природы. Больше света, больше пространства, больше жизни.
3: Ваша новая квартира с первоначальным взносом всего 10%. Кредитная программа от банка-партнера до 30 лет. Подробности на сайте Северного берега или в офисе продаж. На Цверко, 84.
2: Северный берег. Сюда приводят мечты.
4: Сверим время. 4 часа дня. Вы слушаете «Душевное радио».

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу. Сергей Синькевич, добрый день. Президент заслушал доклад министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова. Помимо жатвы и летних полевых работ, Александр Лукашенко интересовался ходом строительства профилакториев для телят. В этом году запланировано возведение 528 таких объектов. 161 из них уже построили. До 1 октября все объекты должны быть сданы. Особо президент обратил внимание на требования абсолютного соблюдения технологии. Еще одно требование – построенные телятники не должны пустовать. В Беларуси намолотили более 4 миллионов 600 тысяч тонн зерна. Это больше на 2 миллиона тонн, чем на ту же дату прошлого года. Как сообщили в Минсельхозпроде, больше всего урожая собрали в Брестской области. 1 миллион 252 тысячи тонн. Миллион тонн зерна намолотили и аграрии Минской области. За выходные в Беларуси спасли 19 человек на водоемах. Как сообщили ВОЗ, в субботу на реке Березине в Борисове спасли подростка. В 20 метрах от берега он почувствовал недомогание и зацепился за буй. Спасатели на моторной лодке доставил его на берег. 2 августа на реке Ольса в Могилевской области 8-летняя девочка купалась в необорудованном месте в 3 метрах от берега. Ребенка спасла женщина, сидевшая на берегу. В этот же день на реке Ольса спасли 10-летнюю девочку. Дядя ребенка отошел к машине, оставив племянницу без присмотра. Трагедию удалось избежать благодаря оперативным действиям спасателей. 16-й тур чемпионата Беларуси по футболу завершился в выходные. В пятницу Могилевский Днепр сыграл в ничью с Новополоцким Нафтаном 3-3. В субботу Барановичи уступили Ислыче 3-4. Гомель проиграл Витебску 0-1, и Дзержинский Арсенал потерпел поражение от Минска 1-2. В воскресенье Брестская Динамо разгромила Белшину со счетом 4-0. Тур был усеченным из-за участия Батэ, Минского Динамо и МЛ Витебск в Еврокубках. Матчи с участием этих команд перенесут на более поздние сроки. Новостям компании в Доминос скидка 35% на пиццы. Только в августе приходите в пиццерии Доминос или заказывайте горячие вкусные пиццы на самовывоз по промокоду GO со скидкой 35%. Подробности на Доминос Бай по номеру 7717. Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает посетить галерею национального декоративно-прикладного искусства. Здесь представлены изделия и произведения авторов из разных уголков Беларуси. Из льна и соломки, глины и стекла, копии и фрагменты слуцких поясов, скатерти и салфетки и многое другое. Уникальный уголок традиционных белорусских ремесел ждет вас по адресу улица Октябрьская, 5, станция метро Первомайская. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 90 копеек, евро 3 рубля 34 копейки, 10 юаней 4 рубля 31 копейка, 100 российских рублей 3 рубля 66 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность. Ночью и утром по западу кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни. Днем кратковременные грозовые дожди пройдут лишь по юго-западной половине. Ночью плюс 8-20, а днем в Бресте 34-36, в Гродно 28-30, в Витебске 25-27, в Могилеве 27-29, в Гомеле 30-32 тепла. В Минске без осадков и 27-29 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
2: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.
4: Всем привет, с вами группа «Коза Ностра». Слушайте наши лучшие песни на волне Душевного радио.

0: Горячее предложение в Трицыной по 11 августа. Масло подсолнечное «Золотая семечка» 5,99 за 1 литр. Чистящее средство для кухни «Азелит Про» 9,49 за 600 миллилитров. Подробности на сайте трицыны.бай или по телефону 7300.
1: Трицыны, Трицыны.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп.
2: Подробности в Могилевской области по номеру 123.
3: J'ai 10 ans, oh maman, tu m'as dit, oh épidé, je suis blonde et jolie, ta poupée.

0: Душевное радио. Слушай свое.
1: Всем привет!
2: С вами дуэт Лера Бернатович
1: и Артем Скороль.
2: Слушайте наши лучшие песни на волнах Душевного радио.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Северный берег».
1: Квартиры в Северном береге. Там, где город встречается с гармонией природы. Больше света, больше пространства, больше жизни.
2: Ваша новая квартира с первоначальным взносом всего 10%. Кредитная программа от банка-партнера до 30 лет. Подробности на сайте Северного берега или в офисе продаж. На Цверко, 84.
1: Северный берег. Сюда приводят мечты.
3: Сверим время. 17 часов. Вы слушаете «Душевное радио».
0: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
4: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
5: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко, «Фармакар» ПЛС Палестина.
3: Новости на Душевном радио.
6: О самом важном к этому часу Сергей Синкевич. Добрый день. Президент Александр Лукашенко заслушал доклад министра по чрезвычайным ситуациям Вадима Синявского. Главный акцент на организации работы по ликвидации последствий непогоды в Гродненской области и в Гродно, который столкнулся с наиболее тяжелыми последствиями грозового фронта. В субботу за 3 часа там выпала половина среднемесячной нормы осадков. Были подтоплены улицы, здания, сооружения. Александр Лукашенко обратил внимание на необходимость оказания первоочередной помощи населению. Речь шла и о ситуации в Вороновском районе, где в результате прохождения грозового фронта повреждено значительное количество жилых объектов и хозпостроек, а также посевы зерновых. О погоде на неделе рассказали синоптики. Благодаря поступлению очень теплых воздушных масс с юго-запада Европы в стране сохранится жаркая, местами очень жаркая погода. При этом без дождей не обойдется. Как пишет Белта, в среду ночью температура составит 13-22 градуса днем до плюс 38 по югу. Самым жарким днем может стать четверг ночью. 16-23 днем будет плюс 35-40. Охлаждаться воздух начнет в пятницу. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами сильные. Грозы. Днем будет от плюс 22 по северо-западу до плюс 36 по юго-востоку. Выходные дожди пройдут местами и днем от 20 до 28 с плюсом. Беларусь с начала года без виз посетили почти 140 тысяч иностранцев из 38 стран, включенных в список без виз. Большинство путешественников приехали из стран-соседей – Литвы, Латвии и Польши. Всего за время действия без виза нашу страну посетили 1 400 000 жителей Европы. В ГПК напомнили, что главой государства принято решение о продлении безвизового въезда для граждан 38 европейских стран до конца года. В канадском Торонто стартовал очередной турнир категории WTA 1000 с призовым фондом почти $7.5 миллионов. Как передает Белта, первая ракетка планеты белорусская Арина Соболенко начнет выступление со второго раунда, где ее соперницей будет японская теннисистка Моюка Учижима, которая занимает 107 место в мировом рейтинге. Арина Соболенко в прошлом году в Торонто не играла, а в 2024-м дошла до четвертьфинала. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 90 копеек, евро 3 рубля 34 копейки, 10 юаней 4 рубля 31 копейка, 100 российских рублей 3 рубля 66 копеек.
0: Партнер прогноза погоды – жилой комплекс «Минск-Мир».
1: «Минск-Мир» – это про возможности. Не упустите свой шанс и свою выгоду. Скидки 670 рублей с квадратного метра при покупке квартир в домах «Калимегдан» и «Сатэрмитаж» при 100% оплате. Прекрасное лето, прекрасные скидки в комплексе «Минск-Мир». Подробнее по телефону 7675, сайт minskworld.by.
3: Погода на Душевном радио.
6: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность. Ночью и утром по западу кратковременные дожди и грозы, местами сильные ливни. Днем кратковременные грозовые дожди пройдут лишь по юго-западной половине. Ночью плюс 8-20, а днем в Бресте 34-36, в Гродно 28-30, в Витебске 25-27, в Могилеве 27-29, в Гомеле 30-32 тепла. В Минске без осадков и 27-29 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работает. работал Сергей Сенкевич, а далее на Душевном радио проект «Музыка в дорогу». Час проверенных драйвовых хитов.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Раньше мы гонялись за этими дисками по всем ларькам, а теперь легендарная музыка в дорогу возвращается.
5: I'll be back.
6: Каждый будний день с 17 до 18.00.
4: Включай громче душевное радио. Душевное с музыкой радио. В дорогу ты не просто доедешь, ты долетишь.

0: Реклама.
1: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает. Светофор.
2: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэп получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
4: Ищешь музыку в дорогу?

0: Реклама.
1: Горячее предложение в три цены по 11 августа. Чай черный Тесс, нектарин с персиком и земляникой. 10,99 за 100 пакетиков. Бумага туалетная Виро. 5,99 за 8 рулонов. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300. Трицены.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио.

Емол – это не только холодильник «Техно» за 1519, но и самоклеящийся ПВХ-панель для стен всего за 49,49. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 9 августа. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

Thank you.

0: Богу. Музыка в дорогу. Душевное радио. Душевное
1: радио. Реклама.
2: Главный голос русского шансона Михаил Шуфутинский с большим сольным концертом «Лучшие песни». Хиты вне времени, которые знает и поет вся страна. 4 декабря, Минск, Большой зал Дворца Республики. Билеты уже в продаже. Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+. Яркие артисты, яркая музыка, праздник без границ. Народное – это модно. Татьяна Куртукова, Прохор Шаляпин, Плута, Александр Амелев, группа «Балаган Лимитед» и другие артисты. Душевный фестиваль приглашает на концерт «Душа народная». 17 октября, Минск, Дворец спорта. Билеты на Ticket.pro. Главный голос русского шансона Михаил Шуфутинский с большим сольным концертом «Лучшие песни». Хиты вне времени, которые знает и поет вся страна. 4 декабря, Минск, Большой зал Дворца Республики. Билеты уже в продаже. Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
3: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
4: Каждое воскресенье в «Супер Лото» новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lotto.by.
5: Телефон рекламного отдела МТС А1.
6: 624-10-57.

Барышни, отцы, отцы, молодцы. Барышни, бойцы, отцы, молодцы. Отцы, холодцы. Пиво и мясо, крутые ловцы. Отцы, молодцы, отцы, храбрецы. Прямо со старта это самцы. Альфа-самцы, отцы.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Северный берег».
1: Квартиры в Северном береге. Там, где город встречается с гармонией природы. Больше света, больше пространства, больше жизни.
2: Ваша новая квартира с первоначальным взносом всего 10%. Кредитная программа от банка-партнера до 30 лет. Подробности на сайте Северного берега или в офисе продаж. На Цверко, 84.
1: Северный берег. Сюда приводят мечты.
3: Сверим время. 17 часов. Вы слушаете «Душевное радио».
0: Партнер выпуска новостей – жилой комплекс «Минск-Мир».
1: «Минск-Мир» – это про возможности. Не упустите свой шанс и свою выгоду. Скидки 670 рублей с квадратного метра при покупке квартир в домах «Калимегдан» и «Сатэрмитаж» при 100% оплате. Прекрасное лето, прекрасные скидки в комплексе «Минск-Мир». Подробнее по телефону 7675, сайт minskworld.by.
3: Новости на «Душевном радио».
4: О самом важном к этому часу. Сергей Сенкевич, добрый вечер. Президент заслушал доклад министра по чрезвычайным ситуациям Вадима Синявского. Главный акцент на ликвидации последствий непогоды в Гродненской области после прохождения грозового фронта в субботу. Как сообщает Белт, Александр Лукашенко интересовался, как в целом сработала система по предупреждению ликвидации ЧС, насколько слаженными и оперативными были действия при устранении последствий стихии. Отмечалось, что есть сложности с точностью прогнозирования стихийных природных явлений. В связи с этим МЧС совместно с Белгидрометом и Академией наук предстоит провести серьезную работу. Еще одной темой доклада президенту стало участие спасателей в уборочной кампании. Квота на льготный ввоз электромобилей все меньше. Осталось 1500, и белорусы за июль по льготной квоте ввезли в страну 768 электромобилей. Об этом говорят данные Государственного таможенного комитета. Напомню, юрлица уже полностью выбрали выделенное им количество электрокаров, которые можно было ввести на льготных основаниях. Теперь компаниям и организациям при планировании импорта таких авто нужно будет уплатить ввозную таможенную пошлину 15% от стоимости машины. Игроки основного состава Минского «Динамо» вышли из отпуска и начали подготовку к предстоящему сезону континентальной хоккейной лиги. С 13 по 17 августа столичный клуб выступит на предсезонном турнире в Минске, а с 27 по 30 число динамовцы примут участие в розыгрыше Кубка мэра Москвы. Новый сезон КХЛ стартует 5 сентября. Первый матч регулярного чемпионата «Зубры» проведут 7 сентября дома против «Торпедо». С 15 по 17 октября белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. В Минске пройдет душевный фестиваль. 17 октября в 9 вечера зрителей ждет концерт-дискотека «Танцплощадка» с душевным радио. На сцену выйдут настоящие королевы танцпола, группа «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы». А еще обаятельный Максим Тимаков и харизматичный диджей Дмитрий Санкович. Тот самый голос душевного радио, который точно знает, как сделать вечер веселым. Музыкальная машина времени перенесет всех в атмосферу 90-х и 2000-х, превратив это событие в праздник безудержной энергии и настоящих танцевальных хитов. Спешите за билетами. К новостям компании. В «Доминос» скидка 35% на пиццы. Только в августе приходите в пиццерии «Доминос» или заказывайте горячие вкусные пиццы на самовывоз по промокоду GO со скидкой 35%. Подробности на «Доминос Бай» по номеру 7717. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 90 копеек, евро 3 рубля 34 копейки, 10 юаней 4 рубля 31 копейка, 100 российских рублей 3 рубля 66 копеек.
3: Погода на душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность. Ночью и утром по западу кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни. Днем кратковременные грозовые дожди пройдут лишь по юго-западной половине. Ночью плюс 8-20, а днем в Бресте 34-36, в Гродно 28-30, в Витебске 25-27, в Могилеве 27-29, в Гомеле 30-32 тепла. В Минске без осадков и 27-29 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Душевное радио. Приятного вечера.
1: Всем привет! Мы группа «Фабрика». Слушайте нашу песню на Душевном радио.

0: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
1: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвеб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.

Sobat Ekro.

0: реклама.
1: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Набор садовый для пикника «Стол и 4 стула» всего за 95 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Покупайте, переезжайте. Главный приз – квартира в Минске. А еще 100 тысяч рублей и 3 автомобиля. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра «Удача» в придачу «Тур 2018» с 1 августа по 5 ноября 2026 года. Подробнее игра.euroopt.by. Городской телефон 388-76-76.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном за сегодня. Сергей Сенкевич. Добрый вечер. Президент провел рабочие встречи с руководителями двух министерств и губернатором Гродненской области. В центре внимания Александра Лукашенко были вопросы продовольственной безопасности, готовности экстренных служб к сезонным вызовам и социально-экономическое развитие западного региона. Ключевыми темами доклада главы Минсельхозпрода Юрия Горлова стали уборочные прогнозы на урожай, сев озимых и выполнение поручений главы государства по строительству профилакториев для телят. Вузы Беларуси, кроме сельскохозяйственных, в субботу завершили прием документов от поступающих на платные места. Подали документы 24,5 тысячи абитуриентов при плане 16 тысяч. Как рассказали в Минобразовании, конкурс составил 1,5 человека на место. Высокие конкурсы более 3 человек на место отмечены по специальностям дизайн костюма и текстиля, международная экономика и торговля, страноведение и переводческая деятельность, туризм и гостеприимство, архитектура, физическая реабилитация и эрготерапия, а также история. Многодетным семьям в Беларуси начали выплачивать материальную помощь к школе. Как сообщили в Минтруда, получить выплату могут семьи, воспитывающие 3 и более детей в возрасте до 18 лет. При этом уровень дохода семьи значения не имеет. Размер помощи составляет 30% бюджета прожиточного минимума, который действовал на 1 августа прошлого года. 159 рублей 11 копеек на каждого ребенка-школьника. Чтобы оформить выплату, необходимо подать заявление в органы соцзащиты по месту жительства. В Минске, а также в отдельных районах. В районах Брестской, Витебской и Гродненской областей документы принимают по месту учебы ребенка. Звезда мирового футбола Криштиану Роналду и модель Джорджина Родригес, воспитывающие 5 детей, могут пожениться в конце этой недели на Мадейре в Португалии. Свадебная церемония запланирована в соборе города Фуншал на острове, где вырос португалец. Для приема по этому случаю забронировали 5-звездочный отель. Посетители гостиницы предупредили, что в упомянутые даты 2 этажа и несколько зон отеля будут закрыты. Добавлю, футболист сделал предложение возлюбленной год назад. На тот момент пара была вместе уже около 9 лет. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2,90, евро 3 рубля 34 копейки, 10 юаней 4 рубля 31 копейка, 100 российских рублей 3 рубля 66 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, ночью и утром по западу кратковременные дожди и грозы, местами сильные ливни. Днем кратковременные грозовые дожди пройдут лишь по юго-западной половине. Ночью плюс 8, плюс 20, а днем в Бресте 34-36, в Гродно 28-30, в Витебске 25-27, в Могилеве 27-29, в Гомеле 30-32 тепла. В Минске без осадков и 27-29 с плюсом. Это были главные новости за сегодня. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Реклама.
1: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: встречаемся в субботу, потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Покупайте, переезжайте. Главный приз – квартира в Минске. А еще 100 тысяч рублей и 3 автомобиля. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра удача в придачу Тур-2018 с 1 августа по 5 ноября 2026 года. Подробнее игра.europe.by. Городской телефон 388-76-76.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Амор?
1: Андрюха!
2: Душевное радио.

0: улица. Хорошо, что ты не слышал моих песен.
1: Сверим время. 21 час. Вы слушаете «Душевное радио».

0: Реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
0: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
0: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт bet.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры. Фриспинатор, Скретчер, Блинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама. Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Фрисбинатор, Скретчер, Блинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 314. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио.

0: Душевное радио приглашает вас к ежедневному общению. Находите нас в вашей любимой социальной сети и присоединяйтесь. Мы в Фейсбуке, Одноклассниках и ВКонтакте под именем Душевное радио. Вы сможете принять участие в розыгрышах подарков, поделиться историей, стать героем дня, обсудить музыкальные новости, да и просто вместе вспомнить незабываемые мгновения вашей жизни. Прямой эфир и выход на все соцсети также доступны на сайте душевноерадио.бай. Душевное радио. Приятное общение.
1: Реклама.
2: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
3: Но у радио нет яркости.
4: Это пока.
2: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
4: Некоторые бонусы видно даже по радио.
2: Бетера. Твоему старту большие цифры.
5: Сайт bet.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
6: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

Я словно мертвый, оторван от земли, поднятый к небу. Оттуда вижу сны, ты просто представляешь, а они красивые и ясны. А жить представить это просто невозможно.

Отмечаем полночь. Вы слушаете «Душевное радио». Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцы.

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

Эмси Вспышкин и Никифоровна говорят на языке твоего тела. Если диурея застала вас врасплох, тогда мы идем к вам.

0: после полуночи. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцы.

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

0: outside is raining, but inside is wet. Площадка на
1: душевном радио. Группа Игоря Гранова и песня в стиле тяжелого рока новой волны «Скоморок».

0: Группа Игоря Гранова и песня «Скоморох». Все очень точно передано. Стилистика, звучание гитар. Все в стиле тяжелого рока новой волны.
1: Танцплощадка.